0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. В Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Таджикистан. Заседание проходило под председательством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Дильрабо Мансури с участием представителей республиканских министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти, Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Ассоциации работодателей Республики Таджикистан и других социальных партнеров. На заседании был рассмотрен вопрос о ходе реализации плана мероприятий по реализации Генерального соглашения между правительством Республики Таджикистан, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением работодателей Республики Таджикистан на 2024-2026 годы в первом полугодии 2026 года. В ходе заседания министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Сулиха Холмахмадзода рассказала о результатах реализации плана мероприятий соглашения в первом полугодии 2026 года по выполнению предусмотренных сторонами обязательств, принятых мерах по защите социально-трудовых прав граждан, развитию занятости населения, улучшению условий труда и расширению социального сотрудничества. Председатель Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода и представители Глобального института зеленого роста в Душанбе обсудили укрепление системы зеленого финансирования, привлечение инвестиций в экологические проекты и расширение дальнейшего сотрудничества. Председатель Национального банка Таджикистана отметил, что в нынешних условиях проблема изменения климата является не только экологической, но и одним из важных экономико-финансовых факторов развития системы зеленого финансирования, одним из приоритетных направлений экономической политики Республики Таджикистан. Национальный банк Таджикистана последовательно реализует меры по созданию благоприятной среды для привлечения частных инвестиций, развития рынка капитала и управления рисками, связанными с изменением климата. Очередное передвижное заседание Общественного совета Республики Таджикистан состоялось в Шахринавском районе. На заседании были обсуждены вопросы зеленой экономики как фактора устойчивого социального развития и расширения сферы деятельности общественных советов городов Турсунзаде, Гисар, Вахдат и районов Шахринав, Варзоп и Рудаки. Формирование зеленой экономики в Республике Таджикистан осуществляется на основе стратегии развития зеленой экономики на 2023-2037 годы, принятой в 2022 году постановлением правительства Республики Таджикистан. В Хароге стартовал Международный форум «Памир-Инвест-2026». Международный форум «Памир-Инвест-2026» проводится ежегодно по инициативе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и исполнительного органа государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области. В ходе открытия было отмечено, что Международный форум «Памир-Инвест-2026» является одной из важнейших площадок презентации инвестиционных возможностей Горно-Бадахшанской автономной области. Основной целью форума является привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, расширение международного сотрудничества и представление экономического потенциала области в сфере туризма, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры. Мероприятие создает благоприятную основу для представления новых проектов, создания рабочих мест и устойчивого экономического развития региона. В целях упорядочения деятельности водителей пассажирского транспорта, в частности такси, состоялось рабочее совещание с участием руководства столичной милиции, представителей ГАИ, руководителей компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, а также других ответственных лиц отрасли. В ходе совещания были рассмотрены вопросы усиления контроля над деятельностью водителей, повышения культуры обслуживания пассажиров и предотвращения нарушений правил дорожного движения. Руководителям транспортных компаний были даны конкретные поручения по усилению разъяснительной работы и обеспечению постоянного контроля над деятельностью водителей. На 23-м заседании международного конкурса государств искусства книги стран-участников Содружества независимых государств бессмертная поэма великого поэта Абулкусима Фердавси Шахнаме удостоена гран-при. Напомним, по поручению президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в 2025 году в целях дальнейшего укрепления национальной идентичности, воспитания патриотизма, самосознания и национального самопознания народа, прежде всего подрастающего поколения и молодежи, было издано бессмертное произведение Абулкусима Фердавси «Шахнаме» и доставлено каждой семье страны. Инициатива стала важным шагом в сохранении национального литературного наследия, укреплении исторической памяти и популяризации духовных ценностей народа. В эти дни в Душанбе проходит заседание президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной федерации гимнастики. В заседаниях принимают участие президент Всемирной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, президент Азиатского союза гимнастики Абдурахман Аль-Шатри, вице-президент, генеральный секретарь, члены президентской комиссии и исполнительного комитета, а также руководители национальных федераций гимнастики и международные эксперты. В ходе заседания обсуждаются важные вопросы дальнейшего развития гимнастики, совершенствования системы управления Международной Федерацией, подготовки к крупнейшим международным соревнованиям, развития всех направлений гимнастики и расширения международного сотрудничества. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Тифл агар шават бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зинхор. Хобака шават душвор, тап кунат ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
4: Пардифен биби ва пардифен китс, фавран ва бихауф, дардро рафгарда. Ильтихобут табро, но буд месозад. Суспензии пардифен биби ва пардифен китсро, аз дору хонао. Дастрас кунит. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан, бо духтур маслихат.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: даря, заплутавши птицей, вернись в стужу января.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет, безрассудный птиц.

0: Событийный маршрут.
1: Адаптация первоклассника – вопрос, который волнует и родителей, и педагога уже с лета. Важно не только научить ребенка читать и писать, но и помочь ему почувствовать себя уверенно в новой среде. Об особенностях адаптации и о том, на что стоит обратить внимание в первые месяцы учебы, расскажет наш корреспондент Ирина Умарова.
2: Под звук школьного звонка приветствую тебя, Тимур, и всех, кто сейчас с нами на волне 102.2 FM. Лето летит, будто кто-то незаметно подкрутил скорость времени. Только-только радовались первым июньским дням. А уже чувствуется, июль мчится вперед, за ним торопится август. И совсем скоро снова зазвучит тот самый школьный звонок. Звонкий, торжественный, будто обещающий. Впереди столько всего интересного. Распахнутся двери школ, и первоклашки с букетами, чуть-чуть взволнованные, но с горящими глазами, сделают свой первый шаг в новую жизнь. Сегодня хочется на минутку остановиться и тихонько вернуться в прошлое, туда, где все было впервые. Первый звонок, первый букет, первая парта, потому что по росту я стояла вторая, но с конца. Помню, как сжимала мамину руку так крепко, будто от этого зависело, наверное, все на свете. У меня замирало сердце. Целый класс, 32 незнакомых лица, большие окна, высокие потолки. Все казалось таким огромным и даже, наверное, немного пугающим. Я тогда не знала ни одной буквы, не умела складывать слова, и буквы в букваре выглядели как загадочные символы, будто это какой-то тайный язык, который только предстоит разгадать. Но рядом была она, моя первая учительница, Ирина Олеговна Деревянко. Она не торопила, не ругала за кривые палочки и неровные кружочки, а просто тихо брала мою руку и вместе со мной выводила строчку. В каждом ее движении чувствовалось столько терпения, столько тепла, словно Ирина Олеговна точно знала: «У меня обязательно все получится». И вот прошло 20 лет. Мы встретились случайно прямо на улице. Ирина Олеговна обняла меня и сказала: «Я слежу за твоими успехами, и ты большая молодец». А моя мама, обняв ее следом, тихо тоже сказала: «Это ведь вы дали моей дочери самый первый урок, а вместе с ним и те знания». И в эту минуту я вдруг особенно ясно почувствовала: вера в себя рождается из таких вот маленьких, но очень важных вещей, из терпеливой руки Ирины Олеговны, из доброго слова, из спокойной фразы «давай попробуем еще раз». Сейчас школа другая, другие программы, другие требования, но, наверное, самое главное, что остается неизменным, это умение вовремя сказать ребенку: «У тебя все получится». И сегодня хочется особенно подумать о том, как помочь сегодняшним первоклашкам не растеряться на пороге школы, сберечь этот трепетный восторг и не потерять веру в свои силы. В этом нам поможет эксперт Наталья Петровна Косилова, педагог начальных классов. Только задумайтесь, в профессии она уже 49 лет. За это время сколько выпусков, сколько маленьких судеб прошло через ее сердце, сколько сил, терпения и любви вложено в каждого ученика. Наталья Петровна знает о школьной адаптации все. И не по учебникам, а по жизни, по тысячам первых шагов, которые она бережно сопровождала. Давайте послушаем ее советы. Я передаю с удовольствием слово Наталье Петровне Косиловой.
3: Адаптация к школе проходит по-разному. И в норме длится от 2-3 недель до полугода. Несмотря на программу подготовки деток в детском саду, не все ребята одинаково легко включаются в учебную деятельность. Многие первоклассники не умеют контролировать свои эмоции, поведение. Это проявляется в повышенной импульсивности, трудностях, соблюдении дисциплины и правил. На первое место я бы поставила режим. Именно режим помогает ребенку чувствовать себя увереннее и уменьшает стресс. Важно, чтобы ребенок достаточно спал, имел время для прогулок и отдыха. И самое главное, домашние задания стоит выполнять в спокойной обстановке. Нужна эмоциональная поддержка. И здесь без родителей не обойтись. Им следует проявлять терпение и понимание. Разговоры о школе должны быть только доброжелательными, добрыми. И важно не только интересоваться отметками ребенка, но и его эмоциями, его отношениями с одноклассниками. И очень важно, хвалите ребенка за любой успех, даже самый-самый маленький. В начале обучения ребенку нужна помощь и в том, как правильно собрать портфель, разложить книги. И постоянно можно поручать ему эти обязанности самостоятельно. И ребенок постепенно приучится контролировать себя. Родители могут помочь ребенку в освоении навыков общения. То есть проигрывать ситуации. Как попросить прощения, как попросить о помощи, как познакомиться, как мирно решить конфликт. Важно, очень важно, не сравнивать никогда ребенка с другими. Важно помнить, что успешная адаптация закладывает фундамент для дальнейшего обучения. Надо помнить, что адаптация в школе – это не испытание для ребенка, а процесс, который нужно сопровождать с терпением, любовью и пониманием. Любите своих деток, и все будет хорошо.
2: Любите своих деток, и все будет хорошо. Это совет от нашего эксперта Натальи Петровны Косиловой, за плечами которой 49 лет педагогического стажа. Спасибо вам, Наталья Петровна, и всем дорогим учителям за то, что когда-то бережно взяли за руку малышей и повели в огромный мир знаний, за то, что буквы и цифры перестали быть пугающими значками и стали первыми ключиками к большим открытиям. Спасибо вам за каждую минуту терпения, за каждое доброе слово, за умение разглядеть в ребенке его маленький талант и дать ему раскрыться. Вы не просто учите, вы помогаете детям поверить в себя, и за это мы вам бесконечно благодарны. Тема адаптации первоклассников, она ведь не только про методики и советы. Она про живые истории, про наши собственные воспоминания о первом сентябре. Я рассказала, как это видит специалист. А теперь хочется услышать твой голос, Тимур. Возвращаю тебе слово. Расскажи, что вспоминается тебе из школьных лет?
1: Ирина, я невольно вспоминал свою первую учительницу, ее спокойный голос и ее умение научить нас читать, писать и дружить. Этот репортаж напомнил нам, что школа – это не только про буквы и цифры, но и про поддержку, про чувство, что ты не один. И именно об этом мы сегодня говорим с нашим экспертом, педагогом с огромным стажем Натальей Петровной Косиловой. Как помочь ребенку не растеряться в этом новом мире. Событийный маршрут. «102.2 FM. Радио Садовой Душанбе».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника.
2: Более 42 тысяч гектаров выгорело во Франции к середине июля в результате лесных пожаров. Это рекордный показатель за 20 лет наблюдений, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на данные спутниковой системы Евросоюза «Эфис». Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году. Площадь пожаров в 2026 году уже значительно превышает показатель за весь 2025 год. Европейская система, которая использует спутниковые снимки для обнаружения выгоревших территорий, регистрирует только пожары площадью не менее 30 гектаров. Данные, собранные до 15 июля, включают все пожары, начавшиеся до этой даты. Один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе Франции в департаменте Жеронда, где уже эвакуировано около 20 тысяч человек. Площадь пожара приближается к 5000 гектаров. По предварительным данным, причиной пожара стала кусторезная машина, работавшая в местных сосновых лесах. В департаменте Ланды пожар приблизился к окраинам города Бискарос, что привело к эвакуации 9000 человек. Конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, сказал американский бизнесмен Илон Маск в интервью Economist. Предприниматель добавил, что его очень раздражают изысканные дипломаты, которые устраивают ужины из 7 блюд в роскошных заведениях, пока люди гибнут на линии фронта, и которые с высокомерным видом рассуждают о том, как Россия должна уйти с освобожденных территорий. Маск очень надеется, что в ближайшее время будет достигнуто какое-либо мирное соглашение. В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России стратегическое поражение. При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже. Власти КНР по-прежнему не приемлют каких-либо пошлин со стороны США, введенных ими без консультации с другой стороной, заявил в пятницу журналистам представитель МИДа КНР Лин Дзянь. В пятницу в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира сообщили, что Соединенные Штаты устанавливают новые импортные пошлины в отношении 60 стран, объясняя такие меры борьбой с принудительным трудом. Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений, говорилось в сообщении. Согласно документу, пошлины на импортируемую из России продукцию составят 12,5%. Они придут на смену введенной президентом США Дональдом Трампом временной глобальной ставки в 10%. Страны ШОС примут решение об унификации категорий стран-партнеров по диалогу и наблюдателей при организации. Они будут отнесены к категории партнеров, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что помимо 10 членов ШОС есть 15 стран-партнеров и 2 наблюдателя. ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Лаос и Шри-Ланка. Наблюдателями являются Афганистан и Монголия. Национальный банк Казахстана не ожидает существенного влияния ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума на валютный рынок и рассчитывает, что вопросы, связанные с экспортом казахстанской нефти, будут урегулированы в ближайшее время, заявил на брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулейменов. Он добавил, что вопросы с танкерами должны решиться в ближайшее время. 23 июля Минэнерго Казахстана сообщило, что в стране пришлось снизить уровень добычи нефти из-за приостановки погрузочных работ на морском терминале КТК. Погрузку остановили для обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. 19 июля МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, заявив, что республика рассматривает эти действия как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан и призвал страны-партнеры осудить нападение на суда с нефтью. Объемы ущерба пока не назывались. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 миллионов тонн нефти. При этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются Тенгиз Шевройл, ExxonMobil, АО НК «Казмунайгаз», ЭНИ и Shell. Прогноз перевалки на 2026 год – 72 миллиона тонн. КТК соединяет нефтяные месторождения Запада Казахстана и российский на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1500 километров. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. На нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 миллионов тонн нефти в год и до 83 миллионов тонн нефти в год через Россию. Акционерами КТК являются Российская Федерация, Казахстан, Шеврон Каспиан, Пайплайн Консортиум Компани, Лукойл Интернешнл GmbH, Мобил Каспиан Пайплайн Компани, Роснефть Шелл Каспиан Венчурс Лимитед, BG Оверсис Холдинг Лимитед, Эни Интернешнл NANV и Орикс Каспиан Пайплайн LLC.
1: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: событийный маршрут.
1: У нас в студии время течет по расписанию. Джинглы, отбивки, таймеры. А в фанских горах время живет по другим законам. Оно измеряется шагами по тропе, минутами тишины у озера, секундами, когда в брызгах водопада вспыхивает радуга. Сейчас я с радостью передаю слово своей коллеге Ирине Умаровой, и пусть она расскажет вместе с гидом по Таджикистану, как эти места учат нас снова замечать тишину и видеть большое в простом. Ирина, расскажи, пожалуйста, какой момент в этом маршруте ты бы назвала тем самым, когда вдруг все вокруг становится по-настоящему живым.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. А знаешь, Тимур, когда меня просят назвать тот самый момент, когда мир вдруг становится по-настоящему живым, я всегда улыбаюсь. Потому что таких моментов там не один. Их столько, сколько вдохов ты готов сделать не спеша. Лично для меня начало всегда у пяти родников. Там будто сама земля тихо шепчет «Остановись!». Ты стоишь, пробуешь воду из разных ключей и вдруг ловишь себя на том, что впервые за долгое время просто чувствуешь. Холодную каплю на языке, запах нагретого камня, легкий ветер, который будто касается плеча. И в этой тишине приходит удивительное чувство. Ты не чужой здесь, ты часть этого места, не турист с картой, а гость, которому горы разрешили постоять и посмотреть на их величественную красоту. Когда говорят о Таджикистане, очень часто вспоминают горы. Это неудивительно, ведь именно 93% территории всего Таджикистана – это горы. Но по-настоящему их понимаешь только там, на месте, и лучше всего с тем, кто знает эти тропы. Наш сегодняшний собеседник – географ и гид по Таджикистану Арвид Умаров. Он проведет нас по классическому мини-маршруту от озера Искандеркуль до пещеры Александра Македонского, мимо Змеиного озера и к водопаду, который называют Фанской Ниагарой. Арвид подскажет, в чем особенность каждого места, как меняется свет и погода и на какие детали стоит обратить внимание.
3: А знаете, в Фанских горах природа будто говорит на своем особенном языке. Без слов, но очень ясно. Я люблю эти места именно за то, что здесь каждый элемент – часть одной большой картины. Скалы, вода, воздух и даже тишина. Озеро Искандеркуль в Фанских горах, его название Искандер – это восточное имя Александра Македонского. По легенде, именно здесь утонул его любимый конь Буцефал. Озеро лежит на высоте 2195 метров. Вода в нем ледяная и даже летом. А цвет бирюзовый. Это не просто красивый вид, это работа природы. Ледники, минералы, глубина и прозрачность создают оттенок. А рядом Змеиное озеро. Оно совсем близко к Искандеркулю, но заметно теплее. Поэтому тут чаще встречаются змеи. Отсюда и название «Змеиное озеро». Контраст между двумя озерами – это и есть настоящая география действий. Одно озеро холодное и величественное, другое белое, тихое и змеиное, будто согретое солнце. Чуть в стороне от основной тропы находится еще одна интересная точка – это источник «Пять родителей».

0: Называется Фанская Ниагара. Она падает с высоты 43 метра. И его лучше всего видно со смотровой площадки. Мощный поток брызги, иногда радуга и в лучах солнца. Это чистая энергия воды и гор. Сила, которая веками точит камень и прокладывает себе путь. Стоя рядом, чувствуешь не только гул, но и вибрацию земли, будто прикасаешься к самому ритму природы. Ну и, наконец, пещера Александра Македонского на берегу Искандеркуля. Это археологический памятник, где природа и история переплелись. Вместо этой точки дают идеальный короткий трек. Озеро, теплое озеро, рядом источник, водопад, пещера. Маршрут построен на 1-2 дня. И впечатление на всю жизнь. Вы увидите, как меняется цвет воды от озера к озеру, будто сама природа рисует разные картины. Попробуйте воду из разных родников, и вдруг поймете, что даже капля может быть разной. У каждой свой вкус, своя температура, своя история. Услышите водопад и почувствуете, как земля слегла, вибрирует от силы. Скажу так, это впечатление, которое не стареет. И ради них совсем не обязательно тратить целое состояние. 170 самани – это шанс встретиться с настоящей природой без лишних декораций.
1: Благодарю за экспертное мнение географа и гида по Таджикистану Арвида Умарова. Надеюсь, мы еще услышим его голос на волне 102.2 FM. И самое удивительное в его рассказе, что все это можно прожить за 1-2 дня. Самое дорогое – тишина, простор, глоток чистой воды, минута, когда ты слышишь, как бьется собственное сердце. И ведь это не продается. Оно просто ждет того, кто готов остановиться и это почувствовать. Я очень хочу, чтобы каждый, кто поедет в Фанские горы, нашел там свой тихий момент. Может, это будет рассвет над Искандеркулем, может, шепот ветра у родников, а может, просто секунда, когда вдруг все вокруг станет по-настоящему. Настоящему своим. Пусть эти впечатления останутся с вами не как фото в телефоне, а как тепло внутри, то, к которому можно возвращаться в обычные дни, когда снова хочется немного тишины. Эти минуты того стоят, поверьте. На этом у меня все. С вами была Ирина Умарова, и я возвращаю слово в студию Тимуру Бандишоеву.
2: Спасибо, Ирина. Знаешь, когда слушаешь такие слова, даже в студии будто становится чуть прохладнее, словно сюда долетел тот самый горный ветер. И правда, ведь самые сильные впечатления, они не про километры и не про списки, что успеть посмотреть за день. Пусть эти образы – бирюза Искандеркуля, тихая гладь Змеиного озера, брызги водопада, прохладная тень пещеры, глоток воды из родника – останутся с нашими слушателями. У нас еще много историй про Таджикистан, про его тропы, про людей, про культуру и про быт. Оставайтесь с нами. Событийный маршрут.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Навеса Аллен. В темноте. Свет погас. Дарк романс – жанр, из-за которого букток уже несколько лет не может успокоиться. Дарк романс давно перестал быть нишевым жанром и превратился в один из главных книжных трендов соцсетей. Именно такие романы сегодня чаще всего становятся вирусными в ТикТоке. Напряженные, провокационные, с опасным влечением, морально неоднозначными героями и атмосферой постоянного риска. В темноте Навеса Аллен работает именно на этом сочетании – напряжения, тревоги и игры между фантазией и реальной опасностью. В центре истории медсестра, которая после изнурительных изменений прячется от реальности в мире анонимных онлайн-фантазий. Но постепенно граница между безопасным сценарием и настоящей жизнью начинает стираться. Роман исследует современную культуру желания, зависимости от внимания и эмоциональной интенсивности, которая сегодня все чаще становится главной валютой романтической культуры. Эта книга для тех, кто хочет читать что-то острое, темное и очень в теме современных читательских трендов. Наталья Громова, Евгений Шварц. Судьба сказочника в эпоху дракона. «Вы слышите? Народ безмолвствует», — говорит персонаж Евгения Шварца в пьесе 34-го года «Голый король», которая так и не была поставлена при жизни автора. В громко кипящей тишине большого террора он нашел собственный способ говорить многое с помощью малого, сдержанного в словах, но концентрированного в смыслах. Шварц выбрал быть сказочником, обладавшим даром формулировать настолько тонко, что разил он почти незаметно, но всегда глубоко. При этом не был ни храбрецом, ни Ланселотом из другой своей пьесы, одной из самых известных. Каким он был, рассказывает историк литературы Наталья Громова, которая не впервые собирает мозаику из неровных осколков. Она дополняет утраченные фрагменты общей картины созвучными цитатами из пьес и других текстов. Почти любая биография немного детектив, но в случае Шварца это еще и драма. А в случае судьбы сказочника – драма, подсвеченная исследователем через призму конкретной эпохи. Трудно назвать этот прием нарочитым. По Кушнеру никто из нас не выбирал времен, в которые приходится жить и умирать, как почти все, кто был дорог Шварцу, чью память он пытался сохранить в своих грустных сказках, так же, как Наталья Громова в истории о нем самом. Лена Обухова. Последний день года. Накануне Нового года несколько старых друзей и один случайный человек собираются в загородном доме, чтобы как следует повеселиться и отвлечься от шума мегаполиса. Однако всего через несколько часов обильный снегопад превращает дом, стоящий в глуши, в ловушку, а гости новогодней вечеринки один за другим становятся жертвами неизвестного психопата. Кто он, один из гостей или кто-то посторонний, подобравшийся слишком близко? И что им движет? Обычная страсть к убийству, личная выгода или месть? Вопросов много, а времени мало. Одно понятно – до боя курантов доживут не все. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями.

Книжная полка. Просто музыка на 102.2 FM. Acoustic Alchemy. Love at a distance. Эта композиция как диалог между двумя сердцами, разделенными расстоянием. Гитара отвечает гитаре. Аккорды тянутся друг к другу, но так и не встречаются, будто история о том, как любовь живет даже тогда, когда между людьми тысячи километров. Группа Acoustic Alchemy появилась в Лондоне в середине 80-х. Они первыми доказали, что инструментальная музыка может звучать не академично, а по-настоящему живо, с дыханием, с эмоцией, с душой. В их композициях всегда есть место тишине, а тишина, как известно, говорит громче любых слов. Слушая эту мелодию, невольно начинаешь вспоминать людей, дороги, моменты. Love at a distance – это напоминание. Даже если мы не можем быть рядом, музыка все равно соединяет. Она делает расстояние не таким страшным. Иногда всего одна нота способна сказать больше, чем письмо, звонок или встреча.

0: Просто музыка на 102 и 2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102 и 2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. В Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Таджикистан. Заседание проходило под председательством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Дильрабо Мансури с участием представителей республиканских министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти, Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Ассоциации работодателей Республики Таджикистан и других социальных партнеров. На заседании был рассмотрен вопрос о ходе реализации плана мероприятий по реализации Генерального соглашения между правительством Республики Таджикистан, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением работодателей Республики Таджикистан на 2024-2026 годы в первом полугодии 2026 года. В ходе заседания министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Сулиха Холмахмадзода рассказала о результатах реализации плана мероприятий соглашения в первом полугодии 2026 года по выполнению предусмотренных сторонами обязательств, принятых мерах по защите социально-трудовых прав граждан, развитию занятости населения, улучшению условий труда и расширению социального сотрудничества. Председатель Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода и представители Глобального института зеленого роста в Душанбе обсудили укрепление системы зеленого финансирования, привлечение инвестиций в экологические проекты и расширение дальнейшего сотрудничества. Председатель Национального банка Таджикистана отметил, что в нынешних условиях проблема изменения климата является не только экологической, но и одним из важных экономико-финансовых факторов развития системы зеленого финансирования, одним из приоритетных направлений экономической политики Республики Таджикистан. Национальный банк Таджикистана последовательно реализует меры по созданию благоприятной среды для привлечения частных инвестиций, развития рынка капитала и управления рисками, связанными с изменением климата. Очередное передвижное заседание Общественного совета Республики Таджикистан состоялось в Шахринавском районе. На заседании были обсуждены вопросы зеленой экономики как фактора устойчивого социального развития и расширения сферы деятельности общественных советов городов Турсунзаде, Гисар, Вахдат и районов Шахринав, Варзоп и Рудаки. Формирование зеленой экономики в Республике Таджикистан осуществляется на основе стратегии развития зеленой экономики на 2023-2037 годы, принятой в 2022 году постановлением правительства Республики Таджикистан. В Хароге стартовал Международный форум «Памир-Инвест-2026». Международный форум «Памир-Инвест-2026» проводится ежегодно по инициативе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и исполнительного органа государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области. В ходе открытия было отмечено, что Международный форум «Памир-Инвест-2026» является одной из важнейших площадок презентации инвестиционных возможностей Горно-Бадахшанской автономной области. Основной целью форума является привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, расширение международного сотрудничества и представление экономического потенциала области в сфере туризма, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры. Мероприятие создает благоприятную основу для представления новых проектов, создания рабочих мест и устойчивого экономического развития региона. В целях упорядочения деятельности водителей пассажирского транспорта, в частности такси, состоялось рабочее совещание с участием руководства столичной милиции, представителей ГАИ, руководителей компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, а также других ответственных лиц отрасли. В ходе совещания были рассмотрены вопросы усиления контроля над деятельностью водителей, повышения культуры обслуживания пассажиров и предотвращения нарушений правил дорожного движения. Руководителям транспортных компаний были даны конкретные поручения по усилению разъяснительной работы и обеспечению постоянного контроля над деятельностью водителей. На 23-м заседании международного конкурса государств искусства книги стран-участников Содружества независимых государств бессмертная поэма великого поэта Абулкусима Фердавси Шахнаме удостоена гран-при. Напомним, по поручению президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в 2025 году в целях дальнейшего укрепления национальной идентичности, воспитания патриотизма, самосознания и национального самопознания народа, прежде всего подрастающего поколения и молодежи, было издано бессмертное произведение Абулкусима Фердавси «Шахнаме» и доставлено каждой семье страны. Инициатива стала важным шагом в сохранении национального литературного наследия, укреплении исторической памяти и популяризации духовных ценностей народа. В эти дни в Душанбе проходит заседание президентской комиссии и исполнительного комитета Всемирной федерации гимнастики. В заседаниях принимают участие президент Всемирной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, президент Азиатского союза гимнастики Абдурахман Аль-Шатри, вице-президент, генеральный секретарь, члены президентской комиссии и исполнительного комитета, а также руководители национальных федераций гимнастики и международные эксперты. В ходе заседания обсуждаются важные вопросы дальнейшего развития гимнастики, совершенствования системы управления Международной Федерацией, подготовки к крупнейшим международным соревнованиям, развития всех направлений гимнастики и расширения международного сотрудничества. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

Аромат дня. Сегодняшний аромат «By the Fireplace». Есть парфюмы, которые украшают день, а есть те, что рассказывают историю. Этот именно такой. В 2015 году французский парфюмер Мари Саламань создала аромат для коллекции «Реплика». Идея этой коллекции – не просто передать запах, а воссоздать воспоминания. Каждая композиция словно переносит нас в определенный момент жизни. «By the Fireplace» – это зимний вечер у камина, когда за окном кружится снег, а внутри дома тепло, тихо и спокойно. Представьте уютный деревянный дом, в камине потрескивают поленья, в руках чашка горячего напитка, а воздух наполнен запахом горящего дерева, жареных каштанов и сладкой ванили. Именно с этого начинается знакомство с ароматом. В верхних нотах слышится пряная гвоздика, розовый перец и цветы апельсина. Затем раскрывается сердце композиции, аккорд жареного каштана, древесина гуаяка и можжевельник. Завершает все теплая, почти обволакивающая база из ванили, бальзама перу и кашмирану, благодаря которой аромат остается на коже мягким и уютным еще много часов. «By the Fireplace» не стремится быть легким или незаметным. Он согревает, словно любимый шерстяной свитер, которому хочется возвращаться снова и снова. Это аромат не про демонстрацию роскоши, а про внутреннее ощущение дома, безопасности и покоя. Он особенно красив осенью и зимой, но многие носят его и прохладными весенними вечерами, когда хочется добавить немного тепла в настроение. Это универсальная композиция, одинаково гармонично звучащая и на мужчинах, и на женщинах. На каждой коже она раскрывается по-своему. Кому-то напоминает дым костра, кому-то ванильный десерт с орехами, а кто-то слышит запах старого деревянного дома после долгой прогулки по морозу. Интересно, что этот аромат часто называют одним из самых реалистичных дымных парфюмов современности. При этом дым здесь не резкий, а уютный, словно вы сидите не у костра в лесу, а у настоящего домашнего камина. Если бы воспоминания могли иметь запах, они, возможно, пахли бы именно так. Огнем в камине, домашним теплом и моментами, которые хочется сохранить навсегда. Аромат дня.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». И сегодня у нас немного загадочная ночная композиция «Шивари» «Good Night Moon». Эта песня звучит спокойно, почти шепотом, и идеально подходит для того, чтобы учить английский медленно, вдумчиво и с настроением. Коротко о песне и группе. Группа «Шивари» — американский трип-хоп и альтернативный проект. Песня «Good Night Moon» известна многим по фильмам и сериалам. Она создает ощущение позднего вечера, одиночества и легкой меланхолии. Сегодня мы разберем ключевые слова и выражения, потренируем понимание на слух и поговорим о скрытом смысле текста.

Начнем с названия «Good Night Moon», буквально «Спокойной ночи, Луна». Это отсылка к известной детской книге в США, где герой желает спокойной ночи всему вокруг. Но в песне эта фраза звучит иронично и немного грустно. Посмотрите, как в песне перечисляются предметы. «There's a nail in the door, there's glass on the lawn, tacks on the floor, and I always sleep with my guns». «There's and there are» – очень разговорная конструкция. В песне она используется снова и снова, как будто герой проверяет пространство вокруг себя. «I always sleep with my guns». Не обязательно буквально, в английском это может означать «я всегда настороже», «я всегда готов защищаться».

Центральная строка песни «What should I do? I'm just a little baby». Грамматика простая, почти детская, но по смыслу это признание беспомощности. «What should I do? Что мне делать? I'm just a little baby. Я всего лишь маленький ребенок». Дальше появляются почти сказочные, но пугающие образы. There's a shark in the pool and a witch in the tree. Something's under the bed. Это похоже на ночные страхи, когда воображение усиливает каждый звук. Обратите внимание, английский язык здесь очень простой, и именно это делает образы яркими и резкими.

припев звучит как просьба. Good night, moon, I want the sun. Луна здесь символ ночи и страха. Солнце, безопасность, утро, конец тревоги. I might be done. Разговорное выражение «я могу не выдержать». Фраза «good night, moon» — это не спокойствие, а желание, чтобы ночь поскорее закончилась. А теперь послушаем «good night, moon» еще раз, уже понимая, как простые слова могут передавать сильные эмоции. С вами была программа «Изучаем английский легко».

0: по-английски. Легко.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Международная хроника.
3: Более 42 тысяч гектаров выгорело во Франции к середине июля в результате лесных пожаров. Это рекордный показатель за 20 лет наблюдений, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на данные спутниковой системы Евросоюза «Эфис». Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году. Площадь пожара в 2026 году уже значительно превышает показатель за весь 2025 год. Европейская система, которая использует спутниковые снимки для обнаружения выгоревших территорий, регистрирует только пожары площадью не менее 30 гектаров. Данные, собранные до 15 июля, включают все пожары, начавшиеся до этой даты. Один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе Франции в департаменте Жеронда, где уже эвакуировано около 20 тысяч человек. Площадь пожара приближается к 5000 гектаров. По предварительным данным, причиной пожара стала кусторезная машина, работавшая в местных сосновых лесах. В департаменте Ланды пожар приблизился к окраинам города Бискарос, что привело к эвакуации 9000 человек. «Конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России», сказал американский бизнесмен Илон Маск в интервью Economist. Предприниматель добавил, что его очень раздражают изысканные дипломаты, которые устраивают ужины из 7 блюд в роскошных заведениях, пока люди гибнут на линии фронта, и которые с высокомерным видом рассуждают о том, как Россия должна уйти с освобожденных территорий. Маск очень надеется, что в ближайшее время будет достигнуто какое-либо мирное соглашение. В четверг глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России стратегическое поражение. При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже. Власти КНР по-прежнему не приемлют каких-либо пошлин со стороны США, введенных ими без консультации с другой стороной, заявил в пятницу журналистам представитель МИДа КНР Лин Дзянь. В пятницу в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира сообщили, что Соединенные Штаты устанавливают новые импортные пошлины в отношении 60 стран, объясняя такие меры борьбой с принудительным трудом. Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений, говорилось в сообщении. Согласно документу, пошлины на импортируемую из России продукцию составят 12,5%. Они придут на смену введенной президентом США Дональдом Трампом временной глобальной ставки в 10%. Страны ШОС примут решение об унификации категорий стран-партнеров по диалогу и наблюдателей при организации. Они будут отнесены к категории партнеров, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что помимо 10 членов ШОС есть 15 стран-партнеров и 2 наблюдателя. ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Лаос и Шри-Ланка. Наблюдателями являются Афганистан и Монголия. Национальный банк Казахстана не ожидает существенного влияния ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума на валютный рынок и рассчитывает, что вопросы, связанные с экспортом казахстанской нефти, будут урегулированы в ближайшее время, заявил на брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулейменов. Он добавил, что вопросы с танкерами должны решиться в ближайшее время. 23 июля Минэнерго Казахстана сообщила, что в стране пришлось снизить уровень добычи нефти из-за приостановки погрузочных работ на морском терминале канале КТК. Погрузку остановили для обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. 19 июля МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, заявив, что республика рассматривает эти действия как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан и призвал страны-партнеры осудить нападение на суда с нефтью. Объемы ущерба пока не назывались. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 миллионов тонн нефти. При этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются Тенгиз Шевройл, Эксон Мобиль, АО НК Казмунайгаз, Эни и Шелл. Прогноз перевалки на 2026 год – 72 миллиона тонн. КТК соединяет нефтяные месторождения Запада Казахстана и российский на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1500 километров. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. На нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 миллионов тонн нефти в год и до 83 миллионов тонн нефти в год через Россию. Акционерами КТК являются Российская Федерация, Казахстан, Шеврон Каспиан, Пайплайн Консортиум Компани, Лукойл Интернешнл GmbH, Мобил Каспиан Пайплайн Компани, Роснефть Шелл Каспиан Венчурс Лимитед, BG Оверсис Холдинг Лимитед, Эни Интернешнл NANV и Орикс Каспиан Пайплайн LLC.
2: Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Саундтрек на 102.2 FM. Андрей Мягков. «Моей душе покоя нет». Песня «Моей душе покоя нет» в 1977 году стала саундтреком к прекрасному советскому фильму «Служебный роман». Эту песню в разное время исполняли разные исполнители. В фильме эту замечательную песню исполнил актер Андрей Мягков.

Песня по заявке. В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат мелодии, которые согревают сердца и возвращают нас к самым трогательным моментам жизни. Нас попросили включить в эфир песню «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой. Эта песня уже много лет остается символом большой, почти сказочной любви. Любви, которая не боится быть щедрой, смелой и немного безрассудной. Это история о художнике, который ради чувства был готов отдать все, что имел. И, возможно, именно поэтому эта песня до сих пор трогает до глубины души. И сейчас в нашем эфире та самая песня, которую знает и напевает не одно поколение –

Вы слушали программу «Песня по заявке». Если и вы хотите поздравить родных или друзей любимой композиции, пишите нам, и, возможно, именно ваша история прозвучит в нашем эфире.

0: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.

0: доступном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
2: Ҳамрӯзу ҳамнаво, бо садои душанбе бимонед. 102.2 FM.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: сулфа шудед. Шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
8: Ҳамсадои дил меҷӯед. Фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед. Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда. Илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавши птицей, вернись в стужу января.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Безрассудной птицей

0: событийный маршрут.
1: Адаптация первоклассника – вопрос, который волнует и родителей, и педагога уже с лета. Важно не только научить ребенка читать и писать, но и помочь ему почувствовать себя уверенно в новой среде. Об особенностях адаптации и о том, на что стоит обратить внимание в первые месяцы учебы, расскажет наш корреспондент Ирина Умарова.
2: Под звук школьного звонка приветствую тебя, Тимур, и всех, кто сейчас с нами на волне 102.2 FM. Лето летит, будто кто-то незаметно подкрутил скорость времени. Только-только радовались первым июньским дням. А уже чувствуется, июль мчится вперед, за ним торопится август. И совсем скоро снова зазвучит тот самый школьный звонок. Звонкий, торжественный, будто обещающий. Впереди столько всего интересного. Распахнутся двери школ, и первоклашки с букетами, чуть-чуть взволнованные, но с горящими глазами, сделают свой первый шаг в новую жизнь. Сегодня хочется на минутку остановиться и тихонько вернуться в прошлое, туда, где все было впервые. Первый звонок, первый букет, первая парта, потому что по росту я стояла вторая, но с конца. Помню, как сжимала мамину руку так крепко, будто от этого зависело, наверное, все на свете. У меня замирало сердце. Целый класс, 32 незнакомых лица, большие окна, высокие потолки. Все казалось таким огромным и даже, наверное, немного пугающим. Я тогда не знала ни одной буквы, не умела складывать слова, и буквы в букваре выглядели как загадочные символы, будто это какой-то тайный язык, который только предстоит разгадать. Но рядом была она, моя первая учительница, Ирина Олеговна Деревянко. Она не торопила, не ругала за кривые палочки и неровные кружочки, а просто тихо брала мою руку и вместе со мной выводила строчку. В каждом ее движении чувствовалось столько терпения, столько тепла, словно Ирина Олеговна точно знала: «У меня обязательно все получится». И вот прошло 20 лет. Мы встретились случайно прямо на улице. Ирина Олеговна обняла меня и сказала: «Я слежу за твоими успехами, и ты большая молодец». А моя мама, обняв ее следом, тихо тоже сказала: «Это ведь вы дали моей дочери самый первый урок, а вместе с ним и те знания». И в эту минуту я вдруг особенно ясно почувствовала: вера в себя рождается из таких вот маленьких, но очень важных вещей, из терпеливой руки Ирины Олеговны, из доброго слова, из спокойной фразы «давай попробуем еще раз». Сейчас школа другая, другие программы, другие требования, но, наверное, самое главное, что остается неизменным, это умение вовремя сказать ребенку: «У тебя все получится». И сегодня хочется особенно подумать о том, как помочь сегодняшним первоклашкам не растеряться на пороге школы, сберечь этот трепетный восторг и не потерять веру в свои силы. В этом нам поможет эксперт Наталья Петровна Косилова, педагог начальных классов. Только задумайтесь, в профессии она уже 49 лет. За это время сколько выпусков, сколько маленьких судеб прошло через ее сердце, сколько сил, терпения и любви вложено в каждого ученика. Наталья Петровна знает о школьной адаптации все. И не по учебникам, а по жизни, по тысячам первых шагов, которые она бережно сопровождала. Давайте послушаем ее советы. Я передаю с удовольствием слово Наталье Петровне Косиловой.
3: Адаптация к школе проходит по-разному. И в норме длится от 2-3 недель до полугода. Несмотря на программу подготовки деток в детском саду, не все ребята одинаково легко включаются в учебную деятельность. Многие первоклассники не умеют контролировать свои эмоции, поведение. Это проявляется в повышенной импульсивности, трудностях, соблюдении дисциплины и правил. На первое место я бы поставила режим. Именно режим помогает ребенку чувствовать себя увереннее и уменьшает стресс. Важно, чтобы ребенок достаточно спал, имел время для прогулок и отдыха. И самое главное, домашние задания стоит выполнять в спокойной обстановке. Нужна эмоциональная поддержка. И здесь без родителей не обойтись. Им следует проявлять терпение и понимание. Разговоры о школе должны быть только доброжелательными, добрыми. И важно не только интересоваться отметками ребенка, но и его эмоциями, его отношениями с одноклассниками. И очень важно, хвалите ребенка за любой успех, даже самый-самый маленький. В начале обучения ребенку нужна помощь и в том, как правильно собрать портфель, разложить книги. И постоянно можно поручать ему эти обязанности самостоятельно. И ребенок постепенно приучится контролировать себя. Родители могут помочь ребенку в освоении навыков общения. То есть проигрывать ситуации. Как попросить прощения, как попросить о помощи, как познакомиться, как мирно решить конфликт. Важно, очень важно не сравнивать никогда ребенка с другими. Важно помнить, что успешная адаптация закладывает фундамент для дальнейшего обучения. Надо помнить, что адаптация в школе – это не испытание для ребенка, а процесс, который нужно сопровождать с терпением, любовью и пониманием. Любите своих деток, и все будет хорошо.
2: Любите своих деток, и все будет хорошо. Это совет от нашего эксперта Натальи Петровны Косиловой, за плечами которой 49 лет педагогического стажа. Спасибо вам, Наталья Петровна, и всем дорогим учителям за то, что когда-то бережно взяли за руку малышей и повели в огромный мир знаний, за то, что буквы и цифры перестали быть пугающими значками и стали первыми ключиками к большим открытиям. Спасибо вам за каждую минуту терпения, за каждое доброе слово, за умение разглядеть в ребенке его маленький талант и дать ему раскрыться. Вы не просто учите, вы помогаете детям поверить в себя, и за это мы вам бесконечно благодарны. Тема адаптации первоклассников, она ведь не только про методики и советы. Она про живые истории, про наши собственные воспоминания о первом сентябре. Я рассказала, как это видит специалист. А теперь хочется услышать твой голос, Тимур. Возвращаю тебе слово. Расскажи, что вспоминается тебе из школьных лет?
1: Ирина, я невольно вспоминал свою первую учительницу, ее спокойный голос и ее умение научить нас читать, писать и дружить. Этот репортаж напомнил нам, что школа – это не только про буквы и цифры, но и про поддержку, про чувство, что ты не один. И именно об этом мы сегодня говорим с нашим экспертом, педагогом с огромным стажем Натальей Петровной Косиловой. Как помочь ребенку не растеряться в этом новом мире. Событийный маршрут. Два и два FM. Радио «Садо и Душанбе».

0: Событийный маршрут. У нас в студии время течет по расписанию. Джинглы, отбивки, таймеры. А в фанских горах время живет по другим законам. Оно измеряется шагами по тропе, минутами тишины у озера, секундами, когда в брызгах водопада вспыхивает радуга. Сейчас я с радостью передаю слово своей коллеге Ирине Умаровой, и пусть она расскажет вместе с гидом по Таджикистану, как эти места учат нас снова замечать тишину и видеть большое в простом. Ирина, расскажи, пожалуйста, какой момент в этом маршруте ты бы назвала тем самым, когда вдруг все вокруг становится по-настоящему живым.
1: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. А знаешь, Тимур, когда меня просят назвать тот самый момент, когда мир вдруг становится по-настоящему живым, я всегда улыбаюсь. Потому что таких моментов там не один. Их столько, сколько вдохов ты готов сделать не спеша. Лично для меня начало всегда у пяти родников. Там будто сама земля тихо шепчет «Остановись!». Ты стоишь, пробуешь воду из разных ключей и вдруг ловишь себя на том, что впервые за долгое время просто чувствуешь. Холодную каплю на языке, запах нагретого камня, легкий ветер, который будто касается плеча. И в этой тишине приходит удивительное чувство. Ты не чужой здесь, ты часть этого места, не турист с картой, а гость, которому горы разрешили постоять и посмотреть на их величественную красоту. Когда говорят о Таджикистане, очень часто вспоминают горы. Это неудивительно, ведь именно 93% территории всего Таджикистана – это горы. Но по-настоящему их понимаешь только там, на месте, и лучше всего с тем, кто знает эти тропы. Наш сегодняшний собеседник – географ и гид по Таджикистану Арвид Умаров. Он проведет нас по классическому мини-маршруту от озера Искандеркуль до пещеры Александра Македонского, мимо Змеиного озера и к водопаду, который называют Фанской Ниагарой. Арвид подскажет, в чем особенность каждого места, как меняется свет и погода, и на какие детали стоит обратить внимание.
2: А знаете, в Фанских горах природа будто говорит на своем особенном языке. Без слов, но очень ясно. Я люблю эти места именно за то, что здесь каждый элемент – часть одной большой картины. Скалы, вода, воздух и даже тишина. Озеро Искандеркуль в Фанских горах, его название Искандер – это восточное имя Александра Македонского. По легенде, именно здесь утонул его любимый конь Буцефал. Озеро лежит на высоте 2195 метров. Вода в нем ледяная и даже летом. А цвет бирюзовый. Это не просто красивый вид, это работа природы. Ледники, минералы, глубина и прозрачность создают оттенок. А рядом Змеиное озеро. Оно совсем близко к Искандеркулю, но заметно теплее. Поэтому тут чаще встречаются змеи. Отсюда и название Змеиное озеро. Контраст между двумя озерами – это и есть настоящая география действий. Одно озеро холодное и величественное, другое белое, тихое и змеиное, будто согретое солнце. Чуть в стороне от основной тропы находится еще одна интересная точка. Это источник пяти родников. Из земли здесь бьют сразу несколько ключей, и вода каждая отличается по вкусу и температуре. Будто сама природа предлагает попробовать разные оттенки Фанских гор. Это редкий момент, когда можно буквально ощутить разнообразие местности. Местные считают воду целебной, а туристы ценят место за уединенность. Тут легко сделают короткую остановку, чтобы напиться, отдохнуть и почувствовать, что этот край наполняется силой. Дальше водопад, который называется Фанская Ниагара. Она падает с высоты 43 метра. И его лучше всего видно со смотровой площадки. Мощный поток брызги, иногда радуга и в лучах солнца. Это чистая энергия воды и гор, сила, которая веками точит камень и прокладывает себе путь. Стоя рядом, чувствуешь не только гул, но и вибрацию земли, будто прикасаешься к самому ритму природы. Ну и, наконец, пещера Александра Македонского на берегу Искандеркуля. Это археологический памятник, где природа и история переплелись. Вместо этой точки дают идеальный короткий трек, Озеро, теплое озеро, рядом источник, водопад, пещера. Маршрут построен на 1-2 дня и впечатление на всю жизнь. Вы увидите, как меняется цвет воды от озера к озеру, будто сама природа рисует разные картины. Попробуйте воду из разных родников и вдруг поймете, что даже капля может быть разной. У каждой свой вкус, своя температура, своя история. Услышите водопад и почувствуете, как земля слегла, вибрирует от силы. Скажу так, это впечатление, которое не стареет. И ради них совсем не обязательно тратить целое состояние. 170 самани – это шанс встретиться с настоящей природой без лишних декораций.
1: Благодарю за экспертное мнение географа и гида по Таджикистану Арвида Умарова. Надеюсь, мы еще услышим его голос на волне 102.2 FM. И самое удивительное в его рассказе, что все это можно прожить за 1-2 дня. Самое дорогое – тишина, простор, глоток чистой воды, минута, когда ты слышишь, как бьется собственное сердце. И ведь это не продается. Оно просто ждет того, кто готов остановиться и это почувствовать. Я очень хочу, чтобы каждый, кто поедет в Фанские горы, нашел там свой тихий момент. Может, это будет рассвет над Искандеркулем, может, шепот ветра у родников, а может, просто секунда, когда вдруг все вокруг станет по-настоящему своим. Пусть эти впечатления останутся с вами не как фото в телефоне, а как тепло внутри. То, к которому можно возвращаться в обычные дни, когда снова хочется немного тишины. Эти минуты того стоят, поверьте. На этом у меня все. С вами была Ирина Умарова, и я возвращаю слово в студию Тимуру Бандишоеву.
0: Спасибо, Ирина. Знаешь, когда слушаешь такие слова, даже в студии будто становится чуть прохладнее. Словно сюда долетел тот самый горный ветер. И правда ведь, самые сильные впечатления, они не про километры и не про списки, что успеть посмотреть за день. Пусть эти образы, бирюза Искандеркуля, тихая гладь Змеиного озера, брызги водопада, прохладная тень пещеры, глоток воды из родника останутся с нашими слушателями. У нас еще много историй про Таджикистан, про его тропы, про людей, про культуру и про быт. Оставайтесь с нами. Событийный маршрут.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. «Навеса Аллен. В темноте. Свет погас. Дарк-романс, жанр, из-за которого Букток уже несколько лет не может успокоиться.

онлайн-фантазий. Но постепенно граница между безопасным сценарием и настоящей жизнью начинает стираться. Роман исследует современную культуру желания, зависимости от внимания и эмоциональной интенсивности, которая сегодня все чаще становится главной валютой романтической культуры. Эта книга для тех, кто хочет читать что-то острое, темное и очень в теме современных читательских трендов. Наталья Громова, Евгений Шварц. «Судьба сказочника в эпоху дракона». «Вы слышите? Народ безмолвствует», — говорит персонаж Евгения Шварца в пьесе 34-го года «Голый король», которая так и не была поставлена при жизни автора. В громко кипящей тишине большого террора он нашел собственный способ говорить многое с помощью малого, сдержанного в словах, но концентрированного в смыслах. Шварц выбрал быть сказочником, обладавшим даром формулировать настолько тонко, что разил он почти незаметно, но всегда глубоко. При этом не был ни храбрецом, ни Ланселотом из другой своей пьесы, одной из самых известных. Каким он был, рассказывает историк литературы Наталья Громова, которая не впервые собирает мозаику из неровных осколков. Она дополняет утраченные фрагменты общей картины созвучными цитатами из пьес и других текстов. Почти любая биография немного детектив, но в случае Шварца это еще и драма. А в случае «Судьбы сказочника» – драма, подсвеченная исследователем через призму конкретной эпохи. Трудно назвать этот прием нарочитым. По Кушнеру никто из нас не выбирал времен, в которые приходится жить и умирать, как почти все, кто был дорог Шварцу, чью память он пытался сохранить в своих грустных сказках, так же, как Наталья Громова в истории о нем самом. Лена Обухова. «Последний день года». Накануне Нового года несколько старых друзей и один случайный человек собираются в загородном доме, чтобы как следует повеселиться и отвлечься от шума мегаполиса. Однако всего через несколько часов обильный снегопад превращает дом, стоящий в глуши, в ловушку, а гости новогодней вечеринки один за другим становятся жертвами неизвестного психопата. Кто он, один из гостей или кто-то посторонний, подобравшийся слишком близко? И что им движет? Обычная страсть к убийству, личная выгода или месть? Вопросов много, а времени мало. Одно понятно – до боя курантов доживут не все. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями.

Книжная полка. Просто музыка на 102.2 FM. Acoustic Alchemy. Love at a distance. Эта композиция как диалог между двумя сердцами, разделенными расстоянием. Гитара отвечает гитаре. Аккорды тянутся друг к другу, но так и не встречаются, будто история о том, как любовь живет даже тогда, когда между людьми тысячи километров. Группа Acoustic Alchemy появилась в Лондоне в середине 80-х. Они первыми доказали, что инструментальная музыка может звучать не академично, а по-настоящему живо, с дыханием, с эмоцией, с душой. В их композициях всегда есть место тишине, а тишина, как известно, говорит громче любых слов. Слушая эту мелодию, невольно начинаешь вспоминать людей, дороги, моменты. Love at a distance – это напоминание. Даже если мы не можем быть рядом, музыка все равно соединяет. Она делает расстояние не таким страшным. Иногда всего одна нота способна сказать больше, чем письмо, звонок или встреча.

Аромат дня. Сегодняшний аромат «By the Fireplace». Есть парфюмы, которые украшают день, а есть те, что рассказывают историю. Этот именно такой. В 2015 году французский парфюмер Мари Саламань создала аромат для коллекции «Реплика». Идея этой коллекции – не просто передать запах, а воссоздать

воспоминания. Каждая композиция словно переносит нас в определенный момент жизни. «By the fireplace» — это зимний вечер у камина, когда за окном кружится снег, а внутри дома тепло, тихо и спокойно. Представьте уютный деревянный дом, в камине потрескивают поленья, в руках чашка горячего напитка, а воздух наполнен запахом горящего дерева, жареных каштанов и сладкой ванили. Именно с этого начинается знакомство с ароматом. В верхних нотах слышится пряная гвоздика, розовый перец и цветы апельсина. Затем раскрывается сердце композиции, аккорд жареного каштана, древесина гуаяка и можжевельник. Завершает все теплая, почти обволакивающая база из ванили, бальзама перу и кашмирана, благодаря которой аромат остается на коже мягким и уютным еще много часов. «By the fireplace» не стремится быть легким или незаметным. Он согревает, словно любимый шерстяной свитер, к которому хочется возвращаться снова и снова. Это аромат не про демонстрацию роскоши, а про внутреннее ощущение дома, безопасности и покоя. Он особенно красив осенью и зимой, но многие носят его и прохладными весенними вечерами, когда хочется добавить немного тепла в настроение. Это универсальная композиция, одинаково гармонично звучащая и на мужчинах, и на женщинах. На каждой коже она раскрывается по-своему. Кому-то напоминает дым костра, кому-то ванильный десерт с орехами, а кто-то слышит запах старого деревянного дома после долгой прогулки по морозу. Интересно, что этот аромат часто называют одним из самых реалистичных дымных парфюмов современности. При этом дым здесь не резкий, а уютный, словно вы сидите не у костра в лесу, а у настоящего домашнего камина. Если бы воспоминания могли иметь запах, они, возможно, пахли бы именно так – огнем в камине, домашним теплом и моментами, которые хочется сохранить навсегда. You don't know nothing.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». И сегодня у нас немного загадочная ночная композиция «Шивари» – «Good Night Moon». Эта песня звучит спокойно, почти шепотом, и идеально подходит для того, чтобы учить английский медленно, вдумчиво и с настроением. Коротко о песне и группе. Группа «Шивари» – американский трип-хоп и альтернативный проект. Песня «Good Night Moon» известна многим по фильмам и сериалам. Она создает ощущение позднего вечера, одиночества и легкой меланхолии. Сегодня мы разберем ключевые слова и выражения, потренируем понимание на слух и поговорим о скрытом смысле текста.

Начнем с названия «Good Night Moon», буквально «Спокойной ночи, Луна». Это отсылка к известной детской книге в США, где герой желает спокойной ночи всему вокруг. Но в песне эта фраза звучит иронично и немного грустно. Посмотрите, как в песне перечисляются предметы. «There's a nail in the door, there's glass on the lawn, tacks on the floor, and I always sleep with my guns». «There's and there are» – очень разговорная конструкция. Песня, она используется снова и снова, как будто герой проверяет пространство вокруг себя. I always sleep with my guns. Не обязательно буквально, в английском это может означать «я всегда настороже», «я всегда готов защищаться».

Центральная строка песни «What should I do? I'm just a little baby». Грамматика простая, почти детская, но по смыслу это признание беспомощности. «What should I do?» – «Что мне делать?» «I'm just a little baby» – «Я всего лишь маленький ребенок». Дальше появляются почти сказочные, но пугающие образы. «There's a shark in the pool» «And a witch in the tree» «Something's under the bed» Это похоже на ночные страхи, когда воображение усиливает каждый звук. Обратите внимание, английский язык здесь очень простой, и именно это делает образы яркими и резкими.

Припев звучит как просьба. Good night, moon. I want the sun. Луна здесь символ ночи и страха. Солнце – безопасность, утро – конец тревоги. I might be done. Разговорное выражение «я могу не выдержать». Фраза «good night, moon» – это не спокойствие, а желание, чтобы ночь поскорее закончилась. А теперь послушаем «good night, moon» еще раз, уже понимая, как простые слова могут передавать сильные эмоции. С вами была программа «Изучаем английский легко».

Саундтрек на 102 и 2 FM. Андрей Мягков. Моей душе покоя нет. Песня «Моей душе покоя нет» в 1977 году стала саундтреком к прекрасному советскому фильму «Служебный роман». Эту песню в разное время исполняли разные исполнители. В фильме эту замечательную песню исполнил актер Андрей Мягков.

Песня по заявке. В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат мелодии, которые согревают сердца и возвращают нас к самым трогательным моментам жизни. Нас попросили включить в эфир песню «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой. Эта песня уже много лет остается символом большой, почти сказочной любви. Любви, которая не боится быть щедрой, смелой и немного безрассудной. Это история о художнике, который ради чувства был готов отдать все, что имел. И, возможно, именно поэтому эта песня до сих пор трогает до глубины души. И сейчас в нашем эфире та самая песня, которую знает и напевает не одно поколение –

Вы слушали программу «Песня по заявке». Если и вы хотите поздравить родных или друзей любимой композиции, пишите нам, и, возможно, именно ваша история прозвучит в нашем эфире.

0: صدای از قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بخوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می سازد. سسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلاً با دکتر مصلحت кунет.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
0: Садое аз муҳаббат, овое аз садоқат, навое аз назокату латофат дар мавҷи радиои садои душанбе.

0: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.